0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Genius.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Осуществивший кибератаку на гослеса Латвии хакер хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером. Выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумма, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнуло, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкуп, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть системы уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

граждан составил плюс 0,1, неграждане оценили на минус 26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу, в целом по ЕС. В прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. В понедельник воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов, на побережье плюс 22, плюс 26. При этом синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус, днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности, в западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курзаме будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь приглашают подавать заявки на призыв в СГО. Далее об этом и других событиях более подробно. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях Национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в

выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица и имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взяты 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Оценка жителями деятельности Рижской думы ухудшилась. Далее об этом и других событиях более подробно. За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя минус 0,9 до минус 4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил плюс 0,1, неграждане оценили на минус 26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евросоюза.

облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус. Днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности. В западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курзаме будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Большие города.
4: Би-2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Би-2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisa kases.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
0: No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
4: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
4: Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Jau da Ziesma, Radio Mix FM.
1: An Otter and 54 Ultra. Talk

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Молодежь все чаще попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов в связи с радикализацией. Далее об этом и других событиях более подробно. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованном СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев, связанные с террористическими группами, лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебные отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. Минимальная температура воздуха предстоящей ночью в Риге составит около плюс 20 градусов, а это значит, что столица переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Завтра днем в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками, при слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 5. jūlijā uz Zintera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas.
5: Я еду на такси.
4: Лобода, 5 июля, концерт зал.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вероятность широкомасштабного нападения на страны Балтии очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки. Однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топ Фрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции, изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Smarter. Radio Mix FM.
1: Sabina, Marcus Dylan, and Mario Cola. Sweet Dreams.
2: Mix FM.
0: Radio Number 1.
3: Mix FM.
2: Mix FM. 102.7.
3: Dance Radio.
0: Radio Number 1.
2: Mix FM.
3: 102.7.
0: Venus.
4: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Цены на квартиры в Риге значительно ниже, чем в соседних столицах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в два раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка стоит около 2730 евро за квадрат. Квадратный метр. В Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине 3,3%. По оценке Латио, в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр. В центре около 1550 евро. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама. November 1 Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Vivela mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM 102.

0: Mix FM. Yo, this is Radio Mix FM.
1: An Archer and 54 Ultra. Talk

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Молодежь все чаще попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов в связи с радикализацией. Далее об этом и других событиях более подробно. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованном СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев, связанные с террористическими группировками, лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные

серьезные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. Минимальная температура воздуха предстоящей ночью в Риге составит около плюс 20 градусов, а это значит, что столица переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Завтра днем в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками, при слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вероятность широкомасштабного нападения на страны Балтии очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, у России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции, изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на квартиры в Риге значительно ниже, чем в соседних столицах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на 1/4 дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка стоит около 2730 евро за квадрат. Квадратный метр. В Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине 3,3%. По оценке «Латио», в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр. В центре около 1550 евро. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.